0: Радио Инфинити. За успех.
1: Я спустя

0: тебе хочу.
1: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити. С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 4 мая, ожидается теплая малооблачная погода без осадков. Ветер западный, юго-западный, ночью и днем слабый, вечером от 5 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет слабо падать. Температура ночью плюс 10-12, а днем 20-22 градуса тепла. Во вторник и в среду характер погоды существенно не изменится, малооблачно и без осадков. Во вторник ночью 11-13, а днем 20-22, в среду днем до плюс 23, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. В четверг придет резкое похолодание с дождями и температура опустится до плюс 10 градусов. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 мая цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 3 мая озеро Селигер, Нила Столобинская пустынь. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий, Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз».
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит». Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 4 мая 1878 года Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. Фонограф, от греческого «писать звук», изобретенный Томасом Эдисоном, был предтечей граммофона, патефона и вообще устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. Импульсом для создания Эдисоном фонографа стало желание зарегистрировать телефонные разговоры в своей лаборатории Менло Парк. Идея фонографа – машины, записывающие неограниченное время, сохраняющие и воспроизводящие человеческую речь и музыку, была совершенно новой. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Стоимость всего устройства составила $18. С помощью такой техники удалось, например, записать слова из детской песенки «У Мэри был барашек». Публичная демонстрация прибора 4 мая 1878 года сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона волшебником из Менло Парк. Сам Эдисон был настолько поражен открытием, что он сказал: «Никогда еще не был так ошеломлен в своей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза». Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию все новые усовершенствования, на которые получил 80 патентов. Один из своих приборов он прислал в знак уважения Льву Толстому для записи голоса великого писателя.
2: 4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» отмечают неформальный, но от этого не менее интересный праздник – День Звездных войн или День Люка Скайуокера, как его иногда именуют поклонники этой киноэпопеи, созданной американским режиссером Джорджем Лукасом. Возник этот праздник из-за курьезной игры слов. В английском языке много слов, которые пишутся по-разному и значения имеют разные, но особенности их произношения таковы, что звучат они практически одинаково. Знаменитая фраза «Напутствие джедаев, да прибудет с тобой сила» пишется по-английски «May the force be with you». Кто-то из поклонников фильма, явно не обделенный чувством юмора, обыграл однажды эту фразу как «Да прибудет с тобой 4 мая», делая упор на то, что английское слово «May» можно перевести как название месяца, а слово «force» — сила заменить словом «fourth» — четвертый. Первое массовое празднование Дня Звездных войн было проведено в 2011 году в Торонто, в Канаде, сопровождавшееся костюмированным шествием, видео и шоу-программой. С тех пор праздник организуется ежегодно, а его распространению помогает в том числе и активность в социальных сетях.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов. На должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712.

0: относительно того, как поскорее нарастить капитал, на поверку окажутся очень расплывчатыми и туманными.
1: Близнецов сегодня не раз подведет собственная интуиция. Шестое чувство заведет вас в тупик в тот момент, когда вы получите его сигнал, уже приняв очень взвешенное и рациональное решение по какому-то финансовому вопросу.
0: Раки с головой погрузятся в творчество. Полигоном для полета вашей фантазии станет домашний интерьер, собственный гардероб или имидж своей второй половинки.
1: Львам сегодня суждено разочароваться в былых идеалах. Вы случайно услышите информацию, что ваш детский кумир на поверку оказался человеком очень эгоистичным и далеким от принципов.
0: У Дев сегодняшний день пройдет без каких-либо крупных волнений. Хорошо отдохнув вместе с семьей, уже вечером вы будете полны энергии и сил приступить к новым трудовым подвигам и масштабным проектам.
1: Весам удастся пополнить свой бюджет поступлениями из неожиданных источников. Ими для вас станет выигрыш в лотерею, наследство или случайный куш, который вы сможете сорвать в результате участия в некой финансовой авантюре.
0: Сегодня скорпионы не раскроют свои истинные планы даже перед ближайшими родственниками. Идея, которую вы вынашиваете очень давно, уже в ближайшие дни может осуществиться, а потому вы побоитесь ее озвучивать вслух, чтобы случайно не сглазить.
1: В окружении стрельцов в этот день произойдут масштабные перестановки. Если вы одиноки, сегодня у вас появится любимый человек. Если вы состоите в продолжительных отношениях, события этого вечера поставят их дальнейшее будущее под большую угрозу.
0: Козерогам в этот день следует дать себе право на полноценный отдых. Откажитесь принимать участие даже в неутомительных домашних делах. Отправьтесь в постель и пребывайте в покое вплоть до позднего вечера.
1: Водолеи рискуют в этот день неверно истолковать окружающую действительность. В попытках найти объяснение поступкам близких людей вы зайдете так далеко, что утратите тонкую грань между вашей фантазией и реальностью.
0: Рыбам на сегодняшний день следует несколько умерить свои амбиции. Прежде чем воплотятся ваши мечты про красивую жизнь, вам предстоит собирать волю в кулак, отказаться от праздного безделия и приступить к активной работе.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити. С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 4 мая, ожидается теплая малооблачная погода без осадков. Ветер западный, юго-западный, ночью и днем слабый, вечером от 5 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет слабо падать. Температура ночью плюс 10-12, а днем 20-22 градуса тепла. Во вторник и в среду характер погоды существенно не изменится, малооблачно и без осадков. Во вторник ночью 11-13, а днем 20-22, в среду днем до плюс 23, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. В четверг придет резкое похолодание с дождями и температура опустится до плюс 10 градусов. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
4: Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76.
5: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dragobush.rf. 8-920-313-13-64.
6: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити»!

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новые полноприводные внедорожник S9. Это крупная модель длиной больше 5 метров. Сделана на грузовой платформе пикапа ST9. Конструкция позволяет комфортно ездить по плохим дорогам и преодолевать брод до 80 сантиметров. Под капотом 2-литровый турбомотор и классический автомат. Обновленный Havail Dargo поступил в продажу. Двигатель стал мощнее и разгоняет машину до сотни на секунду быстрее. Передний привод убрали, остался только полный. В салоне новая мультимедийка, интеграция сервисов Яндекса и другие изменения. Снаружи новинку можно отличить по новой решетке радиатора и цельной светодиодной полосе сзади. На автосалоне в Пекине официально представили совершенно новую Amodo C4. Во втором полугодии она появится в России. Выпуск наладят на заводе в Калининграде. В Китае у кроссовера будет гибридная силовая установка. Длина кузова 4,2 метра. У новинки независимая подвеска и мультимедийка с вертикальным экраном. Недавно в России стартовали продажи нового Чанган CS-35 Max. Это не просто рестайлинг уже знакомого кроссовера с приставкой «плюс». Это совершенно новая модель на новой платформе с более комфортной задней подвеской и просторным салоном. Но по цене машина сопоставима. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Подробнее о новом Чанган CS-35 Max в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити». С нами тепло.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотых и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В отдел технического контроля завода «Драгобуш» котломаш требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
3: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: 4 мая отмечают день рождения складного зонтика. Во время появления первого зонта 11 век до нашей эры. Родина – Китай. Изначально зонт защищал от солнца и был изготовлен из шелка. Он был тяжелым и нескладным, являлся предметом роскоши и символом власти. Во Франции 17 века зонт назывался парасоль. Служил он также защитой от солнца и был модным аксессуаром многих дам. Именно 4 мая 1715 года в Париже появился первый складной зонтик. Шелковый материал заменили на вощеную ткань и сделали его более компактным. На Руси зонт называли солнечником, пока император Петр I не привез голландское слово «зонедек», что в переводе означает «тент, навес от солнца». И напоследок примета. Если вы забыли зонтик дома, пойдет дождь. А вот если взяли его с собой в пасмурную погоду, то дождя не будет. Отмечать день зонтика – хороший способ примириться с дождливой погодой.
1: Радио «Инфинити».

0: области 8 утра.
1: Погода на Infinity. С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 4 мая, ожидается теплая малооблачная погода без осадков. Ветер западный, юго-западный, ночью и днем слабый, вечером от 5 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет слабо падать. Температура ночью плюс 10-12, а днем 20-22 градуса тепла. Во вторник и в среду характер погоды существенно не изменится, малооблачно и без осадков. Во вторник ночью 11-13, а днем 20-22, в среду днем до плюс 23, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. В четверг придет резкое похолодание с дождями и температура опустится до плюс 10 градусов. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-27-34. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 мая цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 3 мая озеро Селигер, Нила Столобинская пустынь. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий, Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: В гостях у Тяпкина.
5: Майские праздники делят население нашего садово-дачного товарищества на два противоборствующих лагеря. Одни активно сажают картошку, другие – печень.
4: Будьте здоровы!
5: А вы знали, что белокочанная капуста – друг печени? Исцелит не исцелит, но почистит и отрегулирует ее работу. Само собой, употреблять ее можно во всех видах, которые вам по нраву. Для заботы от печени Лично я рекомендую особый капустный коктейль. Для его приготовления смешайте капустный рассол и свежий капустный сок в пропорции 1:1. Один стакан этого зелья следует выпивать маленькими глотками 3 раза в день после еды на протяжении месяца. Повторить оздоровительный курс можно после месячного перерыва.

первые дни просто открывайте на несколько часов форточку в помещении, где находятся сеянцы. Потом еще несколько дней выносите их на некоторое время на балкон или улицу. Последние 4 дня сокращайте.

0: Житейская мудрость.
1: Кукушка – птица особая. Она не только расскажет, сколько лет жить осталось, но и подскажет, какая погода нас ожидает. Если кукушка издает звуки, похожие на кваканье, то быть дождю. Если кукует громко и долго, погода в ближайшие дни будет хорошей. Долгих вам лет, ваш Петр!

радиостанция Infinity.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: Америки.
1: Пауло Коэльо.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов. На должность: делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 911 618 66 20.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я, ну как?
7: Вау, чисто.
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8 951 711 89 19, 8 951 711 89 19.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
11: «Радио Инфинити»

0: противоположного пола.
1: Звезды говорят.
2: Овнов сегодня будут отличать довольно странные гастрономические пристрастия. Принимаясь за очередной кулинарный эксперимент, не забывайте о чувстве меры и о том, как порой бывает опасна экзотика.
0: Тельцам сегодня не стоит заниматься аналитической деятельностью. Все ваши идеи относительно того, как поскорее нарастить капитал, на поверку окажутся очень расплывчатыми и туманными.
2: Близнецов сегодня не раз подведет собственная интуиция. Шестое чувство заведет вас в тупик в тот момент, когда вы получите его сигнал, уже приняв очень взвешенное и рациональное решение по какому-то финансовому вопросу.
0: Раки с головой погрузятся в творчество. Полигоном для полета вашей фантазии станет домашний интерьер, собственный гардероб или имидж своей второй половинки.
2: Львам сегодня суждено разочароваться в былых идеалах. Вы случайно услышите информацию, что ваш детский кумир на поверку оказался человеком очень эгоистичным и далеким от принципов.
0: У Дев сегодняшний день пройдет без каких-либо крупных волнений. Хорошо отдохнув вместе с семьей, уже вечером вы будете полны энергии и сил приступить к новым трудовым подвигам и масштабным проектам.
2: Весам удастся пополнить свой бюджет поступлениями из неожиданных источников. Ими для вас станет выигрыш в лотерею, наследство или случайный куш, который вы сможете сорвать в результате участия в некой финансовой авантюре.
0: Сегодня скорпионы не раскроют свои истинные планы даже перед ближайшими родственниками. Идея, которую вы вынашиваете очень давно, уже в ближайшие дни может осуществиться, а потому вы побоитесь ее озвучивать вслух, чтобы случайно не сглазить.
2: В окружении стрельцов в этот день произойдут масштабные перестановки. Если вы одиноки, сегодня у вас появится любимый человек. Если вы состоите в продолжительных отношениях, события этого вечера поставят их дальнейшее будущее под большую угрозу.
0: Козерогам в этот день следует дать себе право на полноценный отдых. Откажитесь принимать участие даже в неутомительных домашних делах. Отправьтесь в постель и пребывайте в покое вплоть до позднего вечера.
2: Водолеи рискуют в этот день неверно истолковать окружающую действительность. В попытках найти объяснение поступкам близких людей вы зайдете так далеко, что утратите тонкую грань между вашей фантазией и реальностью.
0: Рыбам на сегодняшний день следует несколько умерить свои амбиции. Прежде чем воплотятся ваши мечты про красивую жизнь, вам предстоит собирать волю в кулак, отказаться от праздного безделия и приступить к активной работе.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Инфинити. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в результате отражения ночной атаки вражеских беспилотников была повреждена кровля жилого многоквартирного дома и одна из квартир в микрорайоне города Дорогобужа. В помещении в ближайшее время предстоит восстановить потолочное перекрытие, провести необходимые косметические работы в самой квартире. Ночью после попадания обломков в жилой дом его жильцы в целях безопасности были эвакуированы. На данный момент все они вернулись в свои квартиры, кроме пострадавшей семьи. Мужчина, женщина и ребенок получили травмы. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Глава семьи остается в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Супруга и ребенок находятся на амбулаторном лечении. Семье на период ремонта квартиры предоставят временное жилье. Работы будут выполнены за счет средств администрации муниципального округа и ПАО «Дорогобуж». Семья получит всю необходимую помощь и поддержку, сообщает губернатор Смоленской области Василий Анохин. К другим новостям. Верхнепровская школа номер 3 в числе победителей конкурса видеоклипов «Хочу с тобой в профессию». Организатором конкурса выступил Центр управления регионом Смоленской области совместно с Министерством образования и науки. Проект был запущен по инициативе одного из участников образовательной программы «Герой своего времени Смоленск» Павла Костина. Программа является аналогом федерального проекта «Время героев», инициатором которого выступил президент России. Поздравляем творческую команду из Верхнепровской школы номер 3 с победой. 7 апреля для учащихся 10-11 классов Дорогобужской средней школы номер 1 прошло мероприятие профориентационной направленности, приуроченное к 35-летию МЧС России. Организаторами встречи выступили кадровый центр Сафоновского округа, сектор Дорогобужского округа и ГУ МЧС России по Смоленской области. Ребята познакомились с такой героической и важной профессией, как спасатели. Они узнали о задачах и повседневной работе сотрудников МЧС, о ключевых направлениях деятельности ведомства. Представитель МЧС России по Смоленской области рассказал, какими качествами, необходимыми для работы в чрезвычайных ситуациях, должен обладать спасатель. Школьники также получили информацию о возможностях обучения и карьерного роста в системе МЧС. Такие встречи помогают старшеклассникам лучше понять специфику разных профессий и сделать осознанный выбор будущей специальности. Для сотрудников судебной системы Смоленской области стало уже доброй традицией выявление и приведение в надлежащее состояние индивидуальных захоронений судей и сотрудников судебной системы Смоленщины, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Каждый год в преддверии празднования Дня Победы коллективы судов Смоленской области приводят в порядок захоронения, за которыми отсутствует какой-либо уход. Этот год не стал исключением и для сотрудников Дорогобужского районного суда Смоленской области. 29 апреля судьи и коллектив района суда посетили захоронение первой нарсудьи Дорогобужского районного суда в послевоенное время Гавриленковой Марии Романовны. Посещение захоронения – это не только личная дань памяти, способ выразить благодарность за вклад в победу, но и возможность участвовать в общественных инициативах, направленных на сохранение исторической памяти и уважение к истории страны. Уважаемые водители, в период с 1 по 10 мая в районе моста через реку Днепр по улице Чистякова в Дорогобуже будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением инженерно-геологических изысканий. Движение будет организовано по одной полосе. Просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков. Наша афиша. Представьте, что у вас есть шанс прикоснуться к прошлому. Иммерсивный спектакль под названием «Путешествие в память» — это история о девочке Кате, которая неожиданно оказывается в 1941 году и встречает подпольщиков молодой гвардии Дорогобужа. Через ее взгляд оживает память, боль и сила того времени. Этот спектакль — не просто постановка, а живое переживание, где каждый зритель становится частью истории. Режиссер спектакля — Христина Пыхова. Спектакль состоится 6 мая в 14:30 и 18:30 в культурном центре ПАО «Дорогобуж». Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя и теплая погода, осадков не ожидается. Ветер западного и юго-западного направления, днем слабый, вечером порывами до 12 метров в секунду. Давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
4: Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2/2, либо 15/15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76.
5: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dragobush.rf.
6: 8-920-313-13-64.
7: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Инфинити».

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
9: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

4 мая отмечают день рождения складного зонтика. Во время появления первого зонта 11 век до нашей эры. Родина – Китай. Изначально зонт защищал от солнца и был изготовлен из шелка. Он был тяжелым и нескладным, являлся предметом роскоши и символом власти. Во Франции 17 века зонт назывался парасоль. Служил он также защитой от солнца и был модным аксессуаром многих дам. Именно 4 мая 1715 года в Париже появился первый складной зонтик. Шелковый материал заменили на вощеную ткань и сделали его более компактным. На Руси зонт называли «солнечником», пока император Петр I не привез голландское слово «зонедек», что в переводе означает «тент, навес от солнца». И напоследок примета. Если вы забыли зонтик дома, пойдет дождь. А вот если взяли его с собой в пасмурную погоду, то дождя не будет. Отмечать день зонтика – хороший способ примириться с дождливой погодой. Infinity.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сафоновцы могут определить, какое общественное пространство получит приоритетное благоустройство в следующем году. Именно вы своим участием в голосовании можете повлиять на то, где появятся новые зоны для отдыха, прогулок и встреч, где станет уютнее и комфортнее проводить время. На выбор представлены следующие объекты. Улица Ленина, зона отдыха у бассейна в первом микрорайоне, детская площадка у спортзала «Строитель», стадион по улице Ленинградской, третий этап. Голосуйте на портале госуслуг и не упустите возможность повлиять на будущее Сафоновского округа. Голосование продлится до 12 июня. По просьбам жителей на территории сквера «Сказка» в Сафоново были проведены работы по благоустройству детской зоны. Здесь появилась еще одна песочница, а также установлены новые качели. Монтажные работы уже завершаются, и в ближайшее время объект будет полностью готов к эксплуатации. Кроме того, новые песочницы для маленьких посетителей появились и в сквере «Центральный». Администрация города благодарит жителей за активность и предложения по улучшению городской среды и продолжает работать над созданием комфортных и безопасных пространств для отдыха всех горожан. В деревне Светцово Сафоновского округа жизнь стала светлей в прямом и переносном смысле. Благодаря объединенным усилиям жителей и поддержке областного бюджета здесь появились современные энергосберегающие светильники. Третий год правительство Смоленской области поддерживает инициативные проекты, которые предлагают сами жители. Заявки можно подавать не только по благоустройству, но и по вопросам ЖКХ, культуры, местных художественных промыслов и традиций, спорта, создания парков и зон отдыха. В прошлом году победил проект Сафоновского муниципального округа «Организация освещения территории с использованием энергосберегающих технологий в деревне Светцово». На средства гранта муниципалитета и частных лиц были куплены и установлены 10 уличных светильников, прибор учета и автоматическое реле. Техническое подключение организовала администрация Западного территориального комитета. Благодаря бдительности соседей удалось избежать трагедии. В Сафоново вчера около половины четвертого часа дня в квартире двухэтажного дома произошел пожар. Все началось с того, что соседка по этажу почувствовала запах гари, а когда вышла в общий коридор, то увидела, что из квартиры валит дым. Женщина тут же вызвала пожарных и вместе с другой жительницей дома попыталась войти внутрь, так как опасалась, что хозяйка находится внутри. Однако попасть в жилье им не удалось. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место быстро, огнеборцы вошли в сильно задымленную квартиру, вынесли оттуда 69-летнюю хозяйку и сразу передали ее подоспевшим медикам. Женщину госпитализировали в лечебное учреждение. Как выяснилось, в комнате, где она спала, тлел пол. По предварительной версии, причиной случившегося мог стать непотушенный окурок. 29 апреля в Центральном дворце культуры состоялся яркий фестиваль-конкурс артистического сольного танца «Браво, дети!». На сцене блистали воспитанники образцового танцевального коллектива «Ритм» под руководством Елены и Павла Филипенковых. Юные танцоры разных возрастов представили свои номера в европейской и латиноамериканской программах. Для каждого участника это был не просто конкурс, а возможность проявить себя индивидуально, раскрыть свой талант и артистизм. Вот имена победителей. Это Мария и Милана Бычкова, Евгения Зайцева, София Киселева, Милана Хохлова, Милана Кондакова и Александра Казакова. Поздравляем победительниц и, конечно, руководителей коллектива «Ритм» Елену и Павла Филипенковых. Желаем творческих побед, вдохновения и ярких выступлений. Наша афиша. 5 мая в 19.00 в концертном зале Центрального дворца культуры в Сафоново Московский театр-студия Всеволода Шиловского представит спектакль «Не покидай меня» по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева. Центральный дворец культуры 5 мая, начало в 19.00. Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Максе чат «Радио Инфинити» в завершении о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя и теплая погода, осадков не ожидается. Ветер западного, юго-западного направления, днем слабый, вечером порывами до 12 метров в секунду. Давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет слабо падать. А днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 мая цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 3 мая озеро Селигер, Нила Столобинская пустынь. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий, Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа, Нижний Новгород, в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
7: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 4 мая 1878 года Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. Фонограф, от греческого «писать звук», изобретенный Томасом Эдисоном, был предтечей граммофона, патефона и вообще устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. Импульсом для создания Эдисоном фонографа стало желание зарегистрировать телефонные разговоры в своей лаборатории Менло Парк. Идея фонографа — машины, записывающие неограниченное время, сохраняющие и воспроизводящие человеческую речь и музыку, была совершенно новой. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Стоимость всего устройства составила $18. С помощью такой техники удалось, например, записать слова из детской песенки «У Мэри был бараш». Публичная демонстрация прибора 4 мая 1878 года сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона волшебником из Менло Парк. Сам Эдисон был настолько поражен открытием, что сказал: «Никогда еще не был так ошеломлен в своей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза». Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию все новые усовершенствования, на которые получил 80 патентов. Один из своих приборов он прислал в знак уважения Льву Толстому для записи голоса великого писателя.
2: 4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» отмечают неформальный, но от этого не менее интересный праздник – День Звездных войн или День Люка Скайуокера, как его иногда именуют поклонники этой киноэпопеи, созданной американским режиссером Джорджем Лукасом. Возник этот праздник из-за курьезной игры слов. В английском языке много слов, которые пишутся по-разному и значения имеют разные, но особенности их произношения таковы, что звучат они практически одинаково. Знаменитая фраза «Напутствие джедаев, да прибудет с тобой сила», пишет по-английски «May the force be with you». Кто-то из поклонников фильма, явно не обделенный чувством юмора, обыграл однажды эту фразу как «Да прибудет с тобой 4 мая», делая упор на то, что английское слово «May» можно перевести как название месяца, а слово «force» — сила заменить словом «fourth» — четвертый. Первое массовое празднование Дня Звездных войн было проведено в 2011 году в Торонто, в Канаде, сопровождавшееся костюмированным шествием, видео и шоу-программой. С тех пор праздник организуется ежегодно, а его распространение помогает в том числе и активность в социальных сетях.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Infinity.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов. На должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: у всех знаков заметно вырастет тяга к приобретению новых знаний. Опыт, полученный в этот день, в ближайшем будущем может стать отличным подспорьем для достижения новых карьерных высот или для успешного покорения противоположного пола.
1: Звезды говорят.
2: Овнов сегодня будут отличать довольно странные гастрономические пристрастия. Принимаясь за очередной кулинарный эксперимент, не забывайте о чувстве меры и о том, как порой бывает опасна экзотика.
0: Тельцам сегодня не стоит заниматься аналитической деятельностью. Все ваши идеи относительно того, как поскорее нарастить капитал, на поверку окажутся очень расплывчатыми и туманными.
2: Близнецов сегодня не раз подведет собственная интуиция. Шестое чувство заведет вас в тупик в тот момент, когда вы получите его сигнал, уже приняв очень взвешенное и рациональное решение по какому-то финансовому вопросу.
0: Раки с головой погрузятся в творчество. Полигоном для полета вашей фантазии станет домашний интерьер, собственный гардероб или имидж своей второй половинки.
2: Львам сегодня суждено разочароваться в былых идеалах. Вы случайно услышите информацию, что ваш детский кумир на поверку оказался человеком очень эгоистичным и далеким от принципов.
0: У дев сегодняшний день пройдет без каких-либо крупных волнений. Хорошо отдохнув вместе с семьей, уже вечером вы будете полны энергии и сил приступить к новым трудовым подвигам и масштабным проектам.
2: Весам удастся пополнить свой бюджет поступлениями из неожиданных источников. Ими для вас станет выигрыш в лотерею, наследство или случайный куш, который вы сможете

0: ложитесь в постели и пребывайте в покое вплоть до позднего вечера.
1: Водолеи рискуют в этот день неверно истолковать окружающую действительность. В попытках найти объяснение поступкам близких людей вы зайдете так далеко, что утратите тонкую грань между вашей фантазией и реальностью.
0: Рыбам на сегодняшний день следует несколько умерить свои амбиции. Прежде чем воплотятся ваши мечты про красивую жизнь, вам предстоит собирать волю в кулак, отказаться от праздного безделия и приступить к активной работе.

гаснут лампы, стираются мили. Им утвердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64, сайт teplica-dragobush.rf.
3: 8-920-313-13-64.
2: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите фото арт-принт Дорогобуж ВКонтакте. Фото арт-принт от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Автодиагностика грузовых, легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
9: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новые полноприводные внедорожник S9. Это крупная модель длиной больше 5 метров. Сделана на грузовой платформе пикапа ST9. Конструкция позволяет комфортно ездить по плохим дорогам и преодолевать брод до 80 сантиметров. Под капотом 2-литровый турбомотор и классический автомат. Обновленный Havail Dargo поступил в продажу. Двигатель стал мощнее и разгоняет машину до сотни на секунду быстрее. Передний привод убрали, остался только полный. В салоне новая мультимедийка, интеграция сервисов Яндекса и другие изменения. Снаружи новинку можно отличить по новой решетке радиатора и цельной светодиодной полосе сзади. На автосалоне в Пекине официально представили совершенно новую Amodo C4. Во втором полугодии она появится в России. Выпуск наладят на заводе в Калининграде. В Китае у кроссовера будет гибридная силовая установка. Длина кузова 4,2 метра. У новинки независимая подвеска и мультимедийка с вертикальным экраном. Недавно в России стартовали продажи нового Чанган CS35 Max. Это не просто рестайлинг уже знакомого кроссовера с приставкой «плюс». Это совершенно новая модель на новой платформе с более комфортной задней подвеской и просторным салоном. Но по цене машина сопоставима. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Подробнее о новом Чанган CS35 Max в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио.

0: 4 мая отмечают день рождения складного зонтика. Во время появления первого зонта 11 век до нашей эры. Родина – Китай. Изначально зонт защищал от солнца и был изготовлен из шелка. Он был тяжелым и нескладным, являлся предметом роскоши и символом власти. Во Франции 17 века зонт назывался парасоль. Служил он также защитой от солнца и был модным аксессуаром многих дам. Именно 4 мая 1715 года в Париже появился первый складной зонтик. Шелковый материал заменили на вощеную ткань и сделали его более компактным. На Руси зонт называли «солнечником», пока император Петр I не привез голландское слово «зонедек», что в переводе означает «тент, навес от солнца». И напоследок примета. Если вы забыли зонтик дома, пойдет дождь. А вот если взяли его с собой в пасмурную погоду, то дождя не будет. Отмечать день зонтика – хороший способ примириться с дождливой погодой.
1: Радио Infinity. За успех!

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в результате отражения ночной атаки вражеских беспилотников была повреждена кровля жилого многоквартирного дома и одна из квартир в микрорайоне города Дорогобужа. В помещении в ближайшее время предстоит восстановить потолочное перекрытие, провести необходимые косметические работы в самой квартире. Ночью после попадания обломков в жилой дом его жильцы в целях безопасности были эвакуированы. На данный момент все они вернулись в свои квартиры, кроме пострадавшей семьи. Мужчина, женщина и ребенок получили травмы. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Глава семьи остается в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Супруга и ребенок находятся на амбулаторном лечении. Семье на период ремонта квартиры предоставят временное жилье. Работы будут выполнены за счет средств администрации муниципального округа и ПАО «Дорогобуж». Семья получит всю необходимую помощь и поддержку, сообщает губернатор Смоленской области Василий Анохин. К другим новостям. Верхнепровская школа номер 3 в числе победителей конкурса видеоклипов «Хочу с тобой в профессию». Организатором конкурса выступил Центр управления регионом Смоленской области совместно с Министерством образования и науки. Проект был запущен по инициативе одного из участников образовательной программы «Герой своего времени Смоленск» Павла Костина. Программа является аналогом федерального проекта «Время героев», инициатором которого выступил президент России. Поздравляем творческую команду из Верхнепровской школы номер 3 с победой. 7 апреля для учащихся 10-11 классов Дорогобужской средней школы номер 1 прошло мероприятие профориентационной направленности, приуроченное к 35-летию МЧС России. Организаторами встречи выступили кадровый центр Сафоновского округа, сектор Дорогобужского округа и ГУ МЧС России по Смоленской области. Ребята познакомились с такой героической и важной профессией, как спасатели. Они узнали о задачах и повседневной работе сотрудников МЧС, о ключевых направлениях деятельности ведомства. Представитель МЧС России по Смоленской области рассказал, какими качествами, необходимыми для работы в чрезвычайных ситуациях, должен обладать спасатель. Школьники также получили информацию о возможностях обучения и карьерного роста в системе МЧС. Такие встречи помогают старшеклассникам лучше понять специфику разных профессий и сделать осознанный выбор будущей специальности. Для сотрудников судебной системы Смоленской области стало уже доброй традицией выявление и приведение в надлежащее состояние индивидуальных захоронений судей и сотрудников судебной системы Смоленщины, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Каждый год в преддверии празднования Дня Победы коллективы судов Смоленской области приводят в порядок захоронения, за которыми отсутствует какой-либо уход. Этот год не стал исключением и для сотрудников Дорогобужского районного суда Смоленской области. 29 апреля судьи и коллектив района суда посетили захоронение первой нарсудьи Дорогобужского районного суда в послевоенное время Гавриленковой Марии Романовны. Посещение захоронения – это не только личная дань памяти, способ выразить благодарность за вклад в победу, но и возможность участвовать в общественных инициативах, направленных на сохранение исторической памяти и уважение к истории страны. Уважаемые водители, в период с 1 по 10 мая в районе моста через реку Днепр по улице Чистякова в Дорогобуже будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением инженерно-геологических изысканий. Движение будет организовано по одной полосе. Просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков. Наша афиша. Представьте, что у вас есть шанс прикоснуться к прошлому. Иммерсивный спектакль под названием «Путешествие в память» – это история о девочке Кате, которая неожиданно оказывается в 1941 году и встречает подпольщиков молодой гвардии Дорогобужа. Через ее взгляд оживает память, боль и сила того времени. Этот спектакль – не просто постановка, а живое переживание, где каждый зритель становится частью истории. Режиссер спектакля – Христина Пыхова. Спектакль состоится 6 мая в 14:30 и 18:30 в культурном центре ПАО «Дорогобуж». Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Максе чат «Радио Инфинити» в завершении о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя и теплая погода, осадков не ожидается. Ветер западного юго-западного направления днем слабый, вечером порывами до 12 метров в секунду. Давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет слабо падать. А днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 мая цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 3 мая озеро Селигер, Нила Столобинская пустынь. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий, Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз». Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: гостях у Тяпкина.
1: Майские праздники делят население нашего садово-дачного товарищества на два противоборствующих лагеря. Одни активно сажают картошку, другие – печень.
0: Будьте здоровы!
1: А вы знали, что белокочанная капуста – друг печени? Исцелит не исцелит, но почистит и отрегулирует ее работу. Само собой, употреблять ее можно во всех видах, которые вам по нраву. Для заботы от печени лично я рекомендую особый капустный коктейль. Для его приготовления смешайте капустный рассол и свежий капустный сок в пропорции 1:1. Один стакан этого зелья следует выпивать маленькими глотками 3 раза в день после еды на протяжении месяца. Повторить оздоровительный курс можно после месячного перерыва.

0: первые дни просто открывайте на несколько часов форточку в помещении, где находятся сеянцы. Потом еще несколько дней выносите их на некоторое время на балкон или улицу. Последние 4 дня сократите полив рассады, вынесите ее на открытый воздух и оставьте там до самой пересадки.
1: Житейская мудрость.
0: Кукушка – птица особая. Она не только расскажет, сколько лет жить осталось, но и подскажет, какая погода нас ожидает. Если кукушка издает звуки, похожие на кваканье, то быть дождю. Если кукует громко и долго, погода в ближайшие дни будет хорошей. Долгих вам лет! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: Активная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотых и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 13:00. Новости на Инфинити.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сафоновцы могут определить, какое общественное пространство получит приоритетное благоустройство в следующем году. Именно вы своим участием в голосовании можете повлиять на то, где появятся новые зоны для отдыха, прогулок и встреч, где станет уютнее и комфортнее проводить время. На выбор представлены следующие объекты. Улица Ленина, зона отдыха у бассейна в первом микрорайоне, детская площадка у спортзала «Строитель», стадион по улице Ленинградской, третий этап. Голосуйте на портале госуслуг и не упустите возможность повлиять на будущее Сафоновского округа. Голосование продлится до 12 июня. По просьбам жителей на территории сквера «Сказка» в Сафоново были проведены работы по благоустройству детской зоны. Здесь появилась еще одна песочница, а также установлены новые качели. Монтажные работы уже завершаются, и в ближайшее время объект будет полностью готов к эксплуатации. Кроме того, новые песочницы для маленьких посетителей появились и в сквере «Центральный». Администрация города благодарит жителей за активность и предложения по улучшению городской среды и продолжает работать над созданием комфортных и безопасных пространств для отдыха всех горожан. В деревне Светцово Сафоновского округа жизнь стала светлее в прямом и переносном смысле. Благодаря объединенным усилиям жителей и поддержке областного бюджета здесь появились современные энергосберегающие светильники. Третий год правительство Смоленской области поддерживает инициативные проекты, которые предлагают сами жители. Заявки можно подавать не только по благоустройству, но и по вопросам ЖКХ, культуры, местных художественных промыслов и традиций, спорта, создания парков и зон отдыха. В прошлом году победил проект Сафоновского муниципального округа «Организация освещения территории с использованием энергосберегающих технологий в деревне Светцово». На средства гранта муниципалитета и частных лиц были куплены и установлены 10 уличных светильников, прибор учета и автоматическое реле. Техническое подключение организовала администрация Западного территориального комитета. Благодаря бдительности соседей удалось избежать трагедии. В Сафоново вчера около половины четвертого часа дня в квартире двухэтажного дома произошел пожар. Все началось с того, что соседка по этажу почувствовала запах гари, а когда вышла в общий коридор, то увидела, что из квартиры валит дым. Женщина тут же вызвала пожарных и вместе с другой жительницей дома попыталась войти внутрь, так как опасалась, что хозяйка находится внутри. Однако попасть в жилье им не удалось. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место быстро, огнеборцы вошли в сильно задымленную квартиру, вынесли оттуда 69-летнюю хозяйку и сразу передали ее подоспевшим медикам. Женщину госпитализировали в лечебное учреждение. Как выяснилось, в комнате, где она спала, тлел пол. По предварительной версии, причиной случившегося мог стать непотушенный окурок. 29 апреля в Центральном дворце культуры состоялся яркий фестиваль-конкурс артистического сольного танца «Браво, дети!». На сцене блистали воспитанники образцового танцевального коллектива «Ритм» под руководством Елены и Павла Филипенковых. Юные танцоры разных возрастов представили свои номера в европейской и латиноамериканской программах. Для каждого участника это был не просто конкурс, а возможность проявить себя индивидуально, раскрыть свой талант и артистизм. Вот имена победителей. Это Мария и Милана Бычкова, Евгения Зайцева, София Киселева, Милана Хохлова, Милана Кондакова и Александра Казакова. Поздравляем победительниц и, конечно, руководителей коллектива «Ритм» Елену и Павла Филипенковых. Желаем творческих побед, вдохновения и ярких выступлений. Наша афиша. 5 мая в 19:00 в концертном зале Центрального дворца культуры в Сафоново Московский театр-студия Всеволода Шиловского представит спектакль «Не покидай меня» по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева. Центральный дворец культуры 5 мая, начало в 19:00. Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Максе чат «Радио Инфинити» в завершении о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя и теплая погода, осадков не ожидается. Ветер западного юго-западного направления, днем слабый, вечером порывами до 12 метров в секунду. Давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет слабо падать. А днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-27-34. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-27-34. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dragobush.rf. 8-920-313-13-64. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2/2, либо 15/15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А. Телефон 546-59.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Инфинити.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Радіо Інфініті.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: 4 мая отмечают день рождения складного зонтика. Время появления первого зонта – 11 век до нашей эры. Родина – Китай. Изначально зонт защищал от солнца и был изготовлен из шелка. Он был тяжелым и нескладным, являлся предметом роскоши и символом власти. Во Франции 17 века зонт назывался парасоль. Служил он также защитой от солнца и был модным аксессуаром многих дам. Именно 4 мая 1715 года в Париже появился первый складной зонтик. Шелковый материал заменили на вощеную ткань и сделали его более компактным. На Руси зонт называли «солнечником», пока император Петр I не привез голландское слово «зонедек», что в переводе означает «тент, навес от солнца». И напоследок примета. Если вы забыли зонтик дома, пойдет дождь. А вот если взяли его с собой в пасмурную погоду, то дождя не будет. Отмечать день зонтика – хороший способ примириться с дождливой погодой.
1: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf. Game. The Nom.

0: Брянской области 14.00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: «Копейка рубль бережет».
3: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Россиян в ближайшие 10 лет могут ждать необычные вкусы, вплоть до сладких бургеров и кофе с запахом тушеной говядины, рассказал гендиректор «Вкусная точка» Олег Пороев. Другой тренд – это эмоциональная составляющая, потому что гости, которые приходят к нам, ищут интересный опыт посещения ресторана. Персонификация вкуса – сочетание каких-то абсолютно несочетаемых вкусов, например, сладкий бургер или кофе с запахом тушеной говядины, что уже происходит и является трендом в определенных странах, сказал он на форуме «Альфа Саммит», перечисляя тренды общепита на ближайшие 10 лет.
2: Деньги дороги, как память.
3: Порядка 75% россиян в состоянии выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. При этом большинство из них согласны на доплату, если разница в цене будет небольшая, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров Tripster. Интересно, что 75% россиян в период выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. 62% согласны на дополнительные расходы, если разница в цене будет небольшой. Еще 13% отметили, что отпуск, в котором не нужно принимать решения, им важнее экономии, выяснили аналитики на основе данных опроса 1000 человек.
2: Идея на миллион.
3: И в завершении выпуска: продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries за минувшую неделю выросли почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили ведомствам в пресс-службе площадки. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500% по сравнению с началом месяца 220%. Наибольшую популярность получили различные издания книги «Вредные советы». Резкий рост спроса связан с новостями о проверке творчества Григория Остера. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 мая цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 3 мая озеро Селигер, Нила Столобинская пустынь. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий, Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз».
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 4 мая 1878 года Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. Фонограф, от греческого «писать звук», изобретенный Томасом Эдисоном, был предтечей граммофона, патефона и вообще устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. Импульсом для создания Эдисоном фонографа стало желание зарегистрировать телефонные разговоры в своей лаборатории Менло Парк. Идея фонографа – машины, записывающие неограниченное время, сохраняющие и воспроизводящие человеческую речь и музыку, была совершенно новой. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Стоимость всего устройства составила $18. С помощью такой техники удалось, например, записать слова из детской песенки «У Мэри был барашек». Публичная демонстрация прибора 4 мая 1878 года сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона волшебником из Менло Парк. Сам Эдисон был настолько поражен открытием, что он сказал: «Никогда еще не был так ошеломлен в своей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза». Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию все новые усовершенствования, на которые получил 80 патентов. Один из своих приборов он прислал в знак уважения Льву Толстому для записи голоса великого писателя.
2: 4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» отмечают неформальный, но от этого не менее интересный праздник – День Звездных войн или День Люка Скайуокера, как его иногда именуют поклонники этой киноэпопеи, созданной американским режиссером Джорджем Лукасом. Возник этот праздник из-за курьезной игры слов. В английском языке много слов, которые пишутся по-разному и значения имеют разные, но особенности их произношения таковы, что звучат они практически одинаково. Знаменитая фраза «Напутствие джедаев, да прибудет с тобой сила» пишется по-английски «May the force be with you». Кто-то из поклонников фильма, явно не обделенный чувством юмора, обыграл однажды эту фразу как «Да прибудет с тобой 4 мая», делая упор на то, что английское слово «May» можно перевести как название месяца, а слово «force» — сила заменить словом «fourth» — четвертый. Первое массовое празднование Дня Звездных войн было проведено в 2011 году в Торонто, в Канаде, сопровождавшееся костюмированным шествием, видео и шоу-программой. С тех пор праздник организуется ежегодно, а его распространению помогает в том числе и активность в социальных сетях.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: Ваша реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов. На должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
7: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в результате отражения ночной атаки вражеских беспилотников была повреждена кровля жилого многоквартирного дома и одна из квартир в микрорайоне города Дорогобужа. В помещении в ближайшее время предстоит восстановить потолочное перекрытие, провести необходимые косметические работы в самой квартире. Ночью после попадания обломков в жилой дом его жильцы в целях безопасности были эвакуированы. На данный момент все они вернулись в свои квартиры, кроме пострадавшей семьи. Мужчина, женщина и ребенок получили травмы. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Глава семьи остается в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Супруга и ребенок находятся на амбулаторном лечении. Семье на период ремонта квартиры предоставят временное жилье. Работы будут выполнены за счет средств администрации муниципального округа и ПАО «Дорогобуж». Семья получит всю необходимую помощь и поддержку, сообщает губернатор Смоленской области Василий Анохин. К другим новостям. Верхнепровская школа номер 3 в числе победителей конкурса видеоклипов «Хочу с тобой в профессию». Организатором конкурса выступил Центр управления регионом Смоленской области совместно с Министерством образования и науки. Проект был запущен по инициативе одного из участников образовательной программы «Герой своего времени Смоленск» Павла Костина. Программа является аналогом федерального проекта «Время героев», инициатором которого выступил президент России. Поздравляем творческую команду из Верхнепровской школы номер 3 с победой. 7 апреля для учащихся 10-11 классов Дорогобужской средней школы номер 1 прошло мероприятие профориентационной направленности, приуроченное к 35-летию МЧС России. Организаторами встречи выступили кадровый центр Сафоновского округа, сектор Дорогобужского округа и ГУ МЧС России по Смоленской области. Ребята познакомились с такой героической и важной профессией, как спасатели. Они узнали о задачах и повседневной работе сотрудников МЧС, о ключевых направлениях деятельности ведомства. Представитель МЧС России по Смоленской области рассказал, какими качествами, необходимыми для работы в чрезвычайных ситуациях, должен обладать спасатель. Школьники также получили информацию о возможностях обучения и карьерного роста в системе МЧС. Такие встречи помогают старшеклассникам лучше понять специфику разных профессий и сделать осознанный выбор будущей специальности. Для сотрудников судебной системы Смоленской области стало уже доброй традицией выявление и приведение в надлежащее состояние индивидуальных захоронений судей и сотрудников судебной системы Смоленщины, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Каждый год в преддверии празднования Дня Победы коллективы судов Смоленской области приводят в порядок захоронения, за которыми отсутствует какой-либо уход. Этот год не стал исключением и для сотрудников Дорогобужского районного суда Смоленской области. 29 апреля судьи и коллектив района суда посетили захоронение первой нарсудьи Дорогобужского районного суда в послевоенное время Гавриленковой Марии Романовны. Посещение захоронения – это не только личная дань памяти, способ выразить благодарность за вклад в победу, но и возможность участвовать в общественных инициативах, направленных на сохранение исторической памяти и уважение к истории страны. Уважаемые водители, в период с 1 по 10 мая в районе моста через реку Днепр по улице Чистякова в Дорогобуже будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением инженерно-геологических изысканий. Движение будет организовано по одной полосе. Просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков. Наша афиша. Представьте, что у вас есть шанс прикоснуться к прошлому. Иммерсивный спектакль под названием «Путешествие в память» — это история о девочке Кате, которая неожиданно оказывается в 1941 году и встречает подпольщиков молодой гвардии Дорогобужа. Через ее взгляд оживает память, боль и сила того времени. Этот спектакль — не просто постановка, а живое переживание, где каждый зритель становится частью истории. Режиссер спектакля — Христина Пыхова. Спектакль состоится 6 мая в 14:30 и 18:30 в культурном центре ПАО «Дорогобуж». Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Максе чат «Радио Инфинити» в завершении о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя и теплая погода, осадков не ожидается. Ветер западного юго-западного направления днем слабый, вечером порывами до 12 метров в секунду. Давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет слабо падать. А днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dorogobuzh.rf. 8-920-313-13-64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
9: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новые полноприводные внедорожники S9. Это крупная модель длиной больше 5 метров. Сделана на грузовой платформе пикапа ST9. Конструкция позволяет комфортно ездить по плохим дорогам и преодолевать брод до 80 сантиметров. Под капотом 2-литровый турбомотор и классический автомат. Обновленный Havail Dargo поступил в продажу. Двигатель стал мощнее и разгоняет машину до сотни на секунду быстрее. Передний привод убрали, остался только полный. В салоне новая мультимедийка, интеграция сервисов Яндекса и другие изменения. Снаружи новинку можно отличить по новой решетке радиатора и цельной светодиодной полосе сзади. На автосалоне в Пекине официально представили совершенно новую Amodo C4. Во втором полугодии она появится в России. Выпуск наладят на заводе в Калининграде. В Китае у кроссовера будет гибридная силовая установка. Длина кузова 4,2 метра. У новинки независимая подвеска и мультимедийка с вертикальным экраном. Недавно в России стартовали продажи нового Чанган CS35 Max. Это не просто рестайлинг уже знакомого кроссовера с приставкой «плюс». Это совершенно новая модель на новой платформе с более комфортной задней подвеской и просторным салоном. Но по цене машина сопоставима. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Подробнее о новом Чанган CS35 Max в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: меня не знают.
1: Простота слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
2: Сергей Есенин.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900-10-712-105.
1: Радио нашего города. Радио Инфинити.

4 мая отмечают день рождения складного зонтика. Это время появления первого зонта 11 век до нашей эры. Родина – Китай. Изначально зонт защищал от солнца и был изготовлен из шелка. Он был тяжелым и нескладным, являлся предметом роскоши и символом власти. Во Франции 17 века зонт назывался парасон.

0: Служил он также защитой от солнца и был модным аксессуаром многих дам. Именно 4 мая 1715 года в Париже появился первый складной зонтик. Шелковый материал заменили на вощеную ткань и сделали его более компактным. На Руси зонт называли «солнечником», пока император Петр I не привез голландское слово «зонедек», что в переводе означает «тент, навес от солнца». И напоследок примета. Если вы забыли зонтик дома, пойдет дождь. А вот если взяли его с собой в пасмурную погоду, то дождя не будет. Отмечать день зонтика – хороший способ примириться с дождливой погодой.
1: Радио «Инфинити».

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сафоновцы могут определить, какое общественное пространство получит приоритетное благоустройство в следующем году. Именно вы своим участием в голосовании можете повлиять на то, где появятся новые зоны для отдыха, прогулок и встреч, где станет уютнее и комфортнее проводить время. На выбор представлены следующие объекты. Улица Ленина, зона отдыха у бассейна в первом микрорайоне, детская площадка у спортзала «Строитель», стадион по улице Ленинградской, третий этап. Голосуйте на портале госуслуг и не упустите возможность повлиять на будущее Сафоновского округа. Голосование продлится до 12 июня. По просьбам жителей на территории сквера «Сказка» в Сафоново были проведены работы по благоустройству детской зоны. Здесь появилась еще одна песочница, а также установлены новые качели. Монтажные работы уже завершаются, и в ближайшее время объект будет полностью готов к эксплуатации. Кроме того, новые песочницы для маленьких посетителей появились и в сквере «Центральный». Администрация города благодарит жителей за активность и предложение по улучшению городской среды и продолжает работать над созданием комфортных и безопасных пространств для отдыха всех горожан. В деревне Светцово Сафоновского округа жизнь стала светлее в прямом и переносном смысле. Благодаря объединенным усилиям жителей и поддержке областного бюджета здесь появились современные энергосберегающие светильники. Третий год правительство Смоленской области поддерживает инициативные проекты, которые предлагают сами жители. Заявки можно подавать не только по благоустройству, но и по вопросам ЖКХ, культуры, местных художественных промыслов и традиций, спорта, создания парков и зон отдыха. В прошлом году победил проект Сафоновского муниципального округа «Организация освещения территории с использованием энергосберегающих технологий в деревне Светцово». На средства гранта муниципалитета и частных лиц были куплены и установлены 10 уличных светильников, прибор учета и автоматическое реле. Техническое подключение организовала администрация Западного территориального комитета. Благодаря бдительности соседей удалось избежать трагедии. В Сафоново вчера около половины четвертого часа дня в квартире двухэтажного дома произошел пожар. Все началось с того, что соседка по этажу почувствовала запах гари, а когда вышла в общий коридор, то увидела, что из квартиры валит дым. Женщина тут же вызвала пожарных и вместе с другой жительницей дома попыталась войти внутрь, так как опасалась, что хозяйка находится внутри. Однако попасть в жилье им не удалось. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место быстро, огнеборцы вошли в сильно задымленную квартиру, вынесли оттуда 69-летнюю хозяйку и сразу передали ее подоспевшим медикам. Женщину госпитализировали в лечебное учреждение. Как выяснилось, в комнате, где она спала, тлел пол. По предварительной версии, причиной случившегося мог стать непотушенный окурок. 29 апреля в Центральном дворце культуры состоялся яркий фестиваль-конкурс артистического сольного танца «Браво, дети!». На сцене блистали воспитанники образцового танцевального коллектива «Ритм» под руководством Елены и Павла Филипенковых. Юные танцоры разных возрастов представили свои номера в европейской и латиноамериканской программах. Для каждого участника это был не просто конкурс, а возможность проявить себя индивидуально, раскрыть свой талант и артистизм. Вот имена победителей. Это Мария и Милана Бычкова, Евгения Зайцева, София Киселева, Милана Хохлова, Милана Кондакова и Александра Казакова. Поздравляем победительниц и, конечно, руководителей коллектива «Ритм» Елену и Павла Филипенковых. Желаем творческих побед, вдохновения и ярких выступлений. Наша афиша. 5 мая в 19:00 в концертном зале Центрального дворца культуры в Сафоново Московский театр-студия Всеволода Шиловского представит спектакль «Не покидай меня» по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева. Центральный дворец культуры 5 мая, начало в 19:00, вход свободный, возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити» в завершении о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя и теплая погода, осадков не ожидается. Ветер западного, юго-западного направления, днем слабый, вечером порывами до 12 метров в секунду. Давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет слабо падать. А днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 мая цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 3 мая озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий, Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: гостях у Тяпкина.
1: Майские праздники делят население нашего садово-дачного товарищества на два противоборствующих лагеря. Одни активно сажают картошку, другие – печень.
0: Будьте здоровы!
1: А вы знали, что белокочанная капуста – друг печени? Исцелит не исцелит, но почистит и отрегулирует ее работу. Само собой, употреблять ее можно во всех видах, которые вам по нраву. Для заботы от печени лично я рекомендую особый капустный коктейль. Для его приготовления смешайте капустный рассол и свежий капустный сок в пропорции 1:1. Один стакан этого зелья следует выпивать маленькими глотками 3 раза в день после еды на протяжении месяца. Повторить оздоровительный курс можно после месячного перерыва.

0: первые дни просто открывайте на несколько часов форточку в помещении, где находятся сеянцы. Потом еще несколько дней выносите их на некоторое время на балкон или улицу. Последние 4 дня сократите полив рассады. Вынесите ее на открытый воздух и оставьте там до самой пересадки.
1: Житейская мудрость.
0: Кукушка – птица особая. Она не только расскажет, сколько лет жить осталось, но и подскажет, какая погода нас ожидает. Если кукушка издает звуки, похожие на кваканье, то быть дождю. Если кукует громко и долго, погода в ближайшие дни будет хорошей. Долгих вам лет! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Радио Infinity. За успех!

0: реклама должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит». Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Весна. Рассвет хитов.

0: Новости спорта.
1: Первая ракетка мира Яник Синнер в финале Мастерса в Мадриде разгромил третьего номера мировой классификации Александра Зверева из Германии 6-1-6-2 и выиграл тысячник пятый раз подряд. Итальянец стал первым теннисистом в истории, кому покорилось это достижение. Его серия побед началась с парижского Мастерса осенью прошлого года, а в нынешнем сезоне он выиграл солнечный дубль в Индиан Уэллсе и Майами, а также турнир в Монте-Карло и вот теперь в Мадриде. Синнер превзошел рекорд серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, каждый из которых выигрывал по 4 тысячника к ряду. Футболисты Интера на Сан-Сиро обыграли Парму 2-0 и стали чемпионами Италии за 3 тура до конца чемпионата. Это 21-е скудетто в истории клуба и первый титул под руководством Кристиана Киву, румынского специалиста, который возглавил команду в прошлом году и ранее работал с молодежными составами Нерадзури. Теперь Интер готовится к попытке оформить золотой дубль в финале Кубка Италии, где он сыграет против Лацио 13 мая. Футболисты Манчестер Юнайтед в принципиальном противостоянии дома переиграли Ливерпуль 3-2 и досрочно гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. По итогам 35 туров МЮ не сможет опуститься ниже пятой строчки, последней из тех, что дают за путевку в самый престижный клубный турнир Европы. Трехкратная олимпийская чемпионка американка Гретхен Уолш на домашнем турнире установила мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем, преодолев дистанцию за 54,33 секунды. Уолш превзошла свое же предыдущее достижение, установленное ровно год назад в том же бассейне. Она уже в четвертый раз в карьере обновляет мировой рекорд на сотни баттерфляем, а всего в активе американской пловчихи 13 самых быстрых результатов в истории этой дисциплины. 19-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Майами, одержав третью победу подряд в этом сезоне «Формулы-1». Итальянец, стартовавший с пол-позиции в четвертый раз, смог отразить атаку действующего чемпиона мира Ландо Норриса из «Макларена» в напряженной концовке и сохранил лидерство до финиша. Второе место занял Норрис, а третьим финишировал его напарник по команде Оскар Пиастри. Победа позволила возглавляющему личный зачет Антонелли увеличить отрыв от ближайшего преследования своего партнера по команде Джорджа Рассела до 20 очков. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 911 618 66 20.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8 951 711 89 19, 8 951 711 89 19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: «Инфинити».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 5 мая, ожидается в первой половине дня малооблачная погода, во второй половине облачная с прояснениями. В вечерние часы пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западного и юго-западного направления ночью от 4 до 10 метров в секунду, днем от 3 до 8. Атмосферное давление 738 миллиметров, меняться не будет. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 23-25 градусов тепла. В среду 6 мая малооблачно, в середине дня пройдут дожди и грозы, днем до плюс 24 градусов, в четверг 7 мая также осадки, днем 18-23. Хорошей вам погоды и отличного настроения, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
9: Требуется водитель категории Е для работы на Тонаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Тонаре. 8 960 582 93 61.
10: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplica-dragobush.rf, 8 920 313 13 64.
11: Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8 910 713 26 76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8 910 713 26 76.
12: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
13: Радиостанция Инфинити.

0: Правильная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78.
8: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотах и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
9: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.

Хоккеисты Акбарса в овертайме пятого матча полуфинальной серии переиграли на выезде «Металлург» 4-3 и стали первыми финалистами Кубка Гагарина. Казанский клуб выиграл серию со счетом 4-1 и выбил из борьбы победителя регулярного чемпионата. Благодаря этой победе Акбарс впервые с 2023 года вышел в финал Кубка Гагарина. Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Яна Егорян выиграла золото на этапе гран-при по фехтованию на саблях в Южной Корее. В финале российская спортсменка уверенно победила американку Майю Чемберлен 15-7. По ходу турнира Егорян выбила из борьбы олимпийскую чемпионку Парижа, француженку Манон Аппети-Брюне. Отметим, что Яна изначально входила в число фаворитов турнира, имея самый высокий рейтинг среди участниц и полностью оправдала свой статус. Поэтому победа не только принесла ей золото гран-при, но и позволила укрепить свое положение на вершине мирового рейтинга. Футболисты Краснодара в гостях обыграли Тольяттинский «Акрон» 1-0 и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Зенит» на 1 очко за 2 тура до финиша чемпионата. Тем временем в Сочи местный одноименный клуб выиграл у Оренбурга 3-1, а главным героем матча стал полузащитник хозяев Кирилл Кравцов, оформивший свой первый хэт-трик в РПЛ. Сочинцы, набрав 21 очко, по-прежнему занимают последнее место, но им удалось сократить отставание от зоны стыковых матчей до 3 баллов. Действующий победитель единой лиги ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии на выезде разгромил красноярский «Енисей» 94-65 и завершил противостояние в свою пользу 3-0. Соперниками армейцев в полуфинале станут баскетболисты «Локомотива Кубани», которые в Перми переиграли «Парму» 87-82 и также завершили серию в свою пользу 3-0. Первый матч полуфинальной серии пройдет 12 мая в Москве. Волейболистки Заречья Одинцова выиграли Кубок России, переиграв в финале «Уралочку» НТМК в драматичном 5-сетовом противостоянии. Подмосковная команда уступала по ходу встречи 0-2 по партиям, а в решающем 5-м сете проигрывала 11-4, но сумела переломить ход игры и вырвать победу 21-19. Это 7-й Кубок России в истории Заречья и первый с 2007 года. Бронзовые медали на счету московского «Динамо», которая в малом финале обыграла «Корабелку» из Петербурга 3-1. Это были спортивные события, достойные

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-27-34.
4: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-27-34.
5: В отдел технического контроля завода «Драгобуш» Котломаш требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
8: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
9: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
10: Копейка рубль бережет.
9: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Россиян в ближайшие 10 лет могут ждать необычные вкусы, вплоть до сладких бургеров и кофе с запахом тушеной говядины, рассказал гендиректор «Вкусная точка» Олег Пороев. Другой тренд – это эмоциональная составляющая, потому что гости, которые приходят к нам, ищут интересный опыт посещения ресторана. Персонификация вкуса – сочетание каких-то абсолютно несочетаемых вкусов, например, сладкий бургер или кофе с запахом тушеной говядины. Украины, что уже происходит и является трендом в определенных странах, сказал он на форуме Альфа Саммит, перечисляя тренды общепита на ближайшие 10 лет.
10: Деньги дороги, как память.
9: Порядка 75% россиян в состоянии выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. При этом большинство из них согласны на доплату, если разница в цене будет небольшая, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров Tripster. И интересно, что 75% россиян в период выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. 62% согласны на дополнительные расходы, если разница в цене будет небольшой. Еще 13% отметили, что отпуск, в котором не нужно принимать решения, им важнее экономии, выяснили аналитики на основе данных опроса 1000 человек.
10: Идея на миллион.
9: И в завершении выпуска: продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries за минувшую неделю выросли почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили ведомствам в пресс-службе площадки. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500% по сравнению с началом месяца 220%. Наибольшую популярность получили различные издания книги «Вредные советы». Резкий рост спроса связан с новостями о проверке творчества Григория Остера. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
10: Кошелек.
0: Радио Infinity.

0: 4 мая отмечают день рождения складного зонтика. Время появления первого зонта – 11 век до нашей эры. Родина – Китай. Изначально зонт защищал от солнца и был изготовлен из шелка. Он был тяжелым и нескладным, являлся предметом роскоши и символом власти. Во Франции 17 века зонт назывался парасоль. Служил он также защитой от солнца и был модным аксессуаром многих дам. Именно 4 мая 1715 года в Париже появился первый складной зонтик. Шелковый материал заменили на вощеную ткань и сделали его более компактным. На Руси зонт называли солнечником, пока император Петр I не привез голландское слово «зонедек», что в переводе означает «тент, навес от солнца». И напоследок примета. Если вы забыли зонтик дома, пойдет дождь. А вот если взяли его с собой в пасмурную погоду, то дождя не будет. Отмечать день зонтика – хороший способ примириться с дождливой погодой.
1: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в результате отражения ночной атаки вражеских беспилотников была повреждена кровля жилого многоквартирного дома и одна из квартир в микрорайоне города Дорогобужа. В помещении в ближайшее время предстоит восстановить потолочное перекрытие, провести необходимые косметические работы в самой квартире. Ночью после попадания обломков в жилой дом его жильцы в целях безопасности были эвакуированы. На данный момент все они вернулись в свои квартиры, кроме пострадавшей семьи. Мужчина, женщина и ребенок получили травмы. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Глава семьи остается в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Супруга и ребенок находятся на амбулаторном лечении. Семье на период ремонта квартиры предоставят временное жилье. Работы будут выполнены за счет средств администрации муниципального округа и ПАО «Дорогобуж». Семья получит всю необходимую помощь и поддержку, сообщает губернатор Смоленской области Василий Анохин. К другим новостям. Верхнепровская школа номер 3 в числе победителей конкурса видеоклипов «Хочу с тобой в профессию». Организатором конкурса выступил Центр управления регионом Смоленской области совместно с Министерством образования и науки. Проект был запущен по инициативе одного из участников образовательной программы «Герой своего времени Смоленск» Павла Костина. Программа является аналогом федерального проекта «Время героев», инициатором которого выступил президент России. Поздравляем творческую команду из Верхнепровской школы номер 3 с победой. 7 апреля для учащихся 10-11 классов Дорогобужской средней школы номер 1 прошло мероприятие профориентационной направленности, приуроченное к 35-летию МЧС России. Организаторами встречи выступили кадровый центр Сафоновского округа, сектор Дорогобужского округа и ГУ МЧС России по Смоленской области. Ребята познакомились с такой героической и важной профессией, как спасатели. Они узнали о задачах и повседневной работе сотрудников МЧС, о ключевых направлениях деятельности ведомства. Представитель МЧС России по Смоленской области рассказал, какими качествами, необходимыми для работы в чрезвычайных ситуациях, должен обладать спасатель. Школьники также получили информацию о возможностях обучения и карьерного роста в системе МЧС. Такие встречи помогают старшеклассникам лучше понять специфику разных профессий и сделать осознанный выбор будущей специальности. Для сотрудников судебной системы Смоленской области стало уже доброй традицией выявление и приведение в надлежащее состояние индивидуальных захоронений судей и сотрудников судебной системы Смоленщины, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Каждый год в преддверии празднования Дня Победы коллективы судов Смоленской области приводят в порядок захоронения, за которыми отсутствует какой-либо уход. Этот год не стал исключением и для сотрудников Дорогобужского районного суда Смоленской области. 29 апреля судьи и коллектив района суда посетили захоронение первой нарсудьи Дорогобужского районного суда в послевоенное время Гавриленковой Марии Романовны. Посещение захоронения – это не только личная дань памяти, способ выразить благодарность за вклад в победу, но и возможность участвовать в общественных инициативах, направленных на сохранение исторической памяти и уважение к истории страны. Уважаемые водители, в период с 1 по 10 мая в районе моста через реку Днепр по улице Чистякова в Дорогобуже будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением инженерно-геологических изысканий. Движение будет организовано по одной полосе. Просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков. Наша афиша. Представьте, что у вас есть шанс прикоснуться к прошлому. Иммерсивный спектакль под названием «Путешествие в память» – это история о девочке Кате, которая неожиданно оказывается в 1941 году и встречает подпольщиков молодой гвардии Дорогобужа. Через ее взгляд оживает память, боль и сила того времени. Этот спектакль – не просто постановка, а живое переживание, где каждый зритель становится частью истории. Режиссер спектакля – Христина Пыхова. Спектакль состоится 6 мая в 14:30 и в 18:30 в культурном центре ПАО «Дорогобуж». Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити» в завершении о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя и теплая погода, осадков не ожидается. Ветер западного, юго-западного направления, днем слабый, вечером порывами до 12 метров в секунду. Давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет слабо падать. А днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 мая цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 3 мая озеро Селигер, Нила Столобинская пустынь. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий, Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз». Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Инфинити».
6: Пожалуй, сегодня никуда не пойду. А какой смысл? Куда идти? Зачем? Чего я не видел? Я же знаю все заранее. Все.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
8: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 4 мая 1878 года Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. Фонограф, от греческого «писать звук», изобретенный Томасом Эдисоном, был предтечей граммофона, патефона и вообще устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. Импульсом для создания Эдисоном фонографа стало желание зарегистрировать телефонные разговоры в своей лаборатории Менло Парк. Идея фонографа — машины, записывающей неограниченное время, сохраняющей и воспроизводящей человеческую речь и музыку, была совершенно новой. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Стоимость всего устройства составила $18. С помощью такой техники удалось, например, записать слова из детской песенки «У Мэри был барашек». Публичная демонстрация прибора 4 мая 1878 года сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона волшебником из Менло Парк. Сам Эдисон был настолько поражен открытием, что сказал: «Никогда еще не был так ошеломлен в своей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза». Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию все новые усовершенствования, на которые получил 80 патентов. Один из своих приборов он прислал в знак уважения Льву Толстому для записи голоса великого писателя.
2: 4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» отмечают неформальный, но от этого не менее интересный праздник – День Звездных войн, или День Люка Скайуокера, как его иногда именуют поклонники этой киноэпопеи, созданной американским режиссером Джорджем Лукасом. Возник этот праздник из-за курьезной игры слов. В английском языке много слов, которые пишутся по-разному, и значения имеют разные, но особенности их произношения таковы, что звучат они практически одинаково. Знаменитая фраза «Напутствие джедаев: да пребудет с тобой сила» пишется по-английски «May the force be with you». Кто-то из поклонников фильма, явно не обделенный чувством юмора, обыграл однажды эту фразу как «Да пребудет с тобой 4 мая», делая упор на то, что английское слово «May» можно перевести как название месяца, а слово «force» — сила заменить словом «fourth» — четвертый. Первое массовое празднование Дня Звездных войн было проведено в 2011 году в Торонто, в Канаде, сопровождавшееся костюмированным шествием, видео и шоу-программой. С тех пор праздник организуется ежегодно, а его распространению помогает в том числе и активность в социальных сетях.
0: А в этот день события, ставшие историей. Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист.

0: возникает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Ленинградской области 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сафоновцы могут определить, какое общественное пространство получит приоритетное благоустройство в следующем году. Именно вы своим участием в голосовании можете повлиять на то, где появятся новые зоны для отдыха, прогулок и встреч, где станет уютнее и комфортнее проводить время. На выбор представлены следующие объекты. Улица Ленина, зона отдыха у бассейна в первом микрорайоне, детская площадка у спортзала «Строитель», стадион по улице Ленинградской, третий этап. Голосуйте на портале госуслуг и не упустите возможность повлиять на будущее Сафоновского округа. Голосование продлится до 12 июня. По просьбам жителей на территории сквера «Сказка» в Сафоново были проведены работы по благоустройству детской зоны. Здесь появилась еще одна песочница, а также установлены новые качели. Монтажные работы уже завершаются, и в ближайшее время объект будет полностью готов к эксплуатации. Кроме того, новые песочницы для маленьких посетителей появились и в сквере «Центральный». Администрация города благодарит жителей за активность и предложения по улучшению городской среды и продолжает работать над созданием комфортных и безопасных пространств для отдыха всех горожан. В деревне Светцово Сафоновского округа жизнь стала светлее в прямом и переносном смысле. Благодаря объединенным усилиям жителей и поддержке областного бюджета здесь появились современные энергосберегающие светильники. Третий год правительство Смоленской области поддерживает инициативные проекты, которые предлагают сами жители. Заявки можно подавать не только по благоустройству, но и по вопросам ЖКХ, культуры, местных художественных промыслов и традиций, спорта, создания парков и зон отдыха. В прошлом году победил проект Сафоновского муниципального округа «Организация освещения территории с использованием энергосберегающих технологий в деревне Светцово». На средства гранта муниципалитета и частных лиц были куплены и установлены 10 уличных светильников, прибор учета и автоматическое реле. Техническое подключение организовала администрация Западного территориального комитета. Благодаря бдительности соседей удалось избежать трагедии. В Сафоново вчера около половины четвертого часа дня в квартире двухэтажного дома произошел пожар. Все началось с того, что соседка по этажу почувствовала запах гари, а когда вышла в общий коридор, то увидела, что из квартиры валит дым. Женщина тут же вызвала пожарных и вместе с другой жительницей дома попыталась войти внутрь, так как опасалась, что хозяйка находится внутри. Однако попасть в жилье им не удалось. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место быстро, огнеборцы вошли в сильно задымленную квартиру, вынесли оттуда 69-летнюю хозяйку и сразу передали ее подоспевшим медикам. Женщину госпитализировали в лечебное учреждение. Как выяснилось, в комнате, где она спала, тлел пол. По предварительной версии, причиной случившегося мог стать непотушенный окурок. 29 апреля в Центральном дворце культуры состоялся яркий фестиваль-конкурс артистического сольного танца «Браво, дети!». На сцене блистали воспитанники образцового танцевального коллектива «Ритм» под руководством Елены и Павла Филипенковых. Юные танцоры разных возрастов представили свои номера в европейской и латиноамериканской программах. Для каждого участника это был не просто конкурс, а возможность проявить себя индивидуально, раскрыть свой талант и артистизм. Вот имена победителей. Это Мария и Милана Бычкова, Евгения Зайцева, София Киселева, Милана Хохлова, Милана Кондакова и Александра Казакова. Поздравляем победительниц и, конечно, руководителей коллектива «Ритм» Елену и Павла Филипенковых. Желаем творческих побед, вдохновения и ярких выступлений. Наша афиша. 5 мая в 19.00 в концертном зале Центрального дворца культуры в Сафоново Московский театр-студия Всеволода Шиловского представит спектакль «Не покидай меня» по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева. Центральный дворец культуры 5 мая, начало в 19.00. Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Максе чат «Радио Инфинити» в завершении о погоде. Сегодня днем по-настоящему летняя и теплая погода, осадков не ожидается. Ветер западного, юго-западного направления, днем слабый, вечером порывами до 12 метров в секунду. Давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет слабо падать. А днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dragobush.rf.
3: 8-920-313-13-64.
2: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

0: позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите Фото Арт Принт Дорогобуж ВКонтакте. Фото Арт Принт. От идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.

4 мая отмечают день рождения складного зонтика. Время появления первого зонта – 11 век до нашей эры. Родина – Китай. Изначально зонт защищал от солнца и был изготовлен из шелка. Он был тяжелым и нескладным, являлся предметом роскоши и символом власти. Во Франции 17 века зонт назывался парасоль. Служил он также защитой от солнца и был модным аксессуаром многих дам. Именно 4 мая 1715 года в Париже появился первый складной зонтик. Шелковый материал заменили на вощеную ткань и сделали его более компактным. На Руси зонт называли солнечником, пока император Петр I не привез голландское слово «зонедек», что в переводе означает «тент, навес от солнца». И напоследок примета. Если вы забыли зонтик дома, пойдет дождь. А вот если взяли его с собой в пасмурную погоду, то дождя не будет. Отмечать день зонтика – хороший способ примириться с дождливой погодой.

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на Инфинити.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».

0: мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит». Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: Грамотная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Тяжелый час.

0: Ленинградской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 5 мая, ожидается в первой половине дня малооблачная погода, во второй половине облачная с прояснениями. В вечерние часы пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западного, юго-западного направления ночью от 4 до 10 метров в секунду, днем от 3 до 8. Атмосферное давление 738 миллиметров, меняться не будет. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 23-25 градусов тепла. В среду 6 мая малооблачно, в середине дня пройдут дожди и грозы, днем до плюс 24 градусов, в четверг 7 мая также осадки, днем 18-23. Хорошей вам погоды и отличного настроения, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dragobush.rf.
3: 8-920-313-13-64.
2: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

0: сознание создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите Фото Арт Принт Дорогобуж ВКонтакте. Фото Арт Принт. От идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Инфинити.

0: подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки.

Радио Infinity.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.